Почести пленницу, сбор я дальнего тягу и вольницу. Без заказа, если хочешь, скажи, только старый мне, я тебе подарю. У меня есть красавицы чудные, волосы как змеи на плечи спускаются. Очи черные, влага и художник, нежно и страстно глядят из-под домика.